Смысл сгружу ман асклейс. Ты голове с нашему сою унисты. Лес камеем суклис. Ты кайсау левел покила. А ты кишири детилей. Аш лаксу кек рекес. Но слэк